0: știm astfel de mesaje.
1: Uite, Mihaela zice, ați ghicit, este la maternitate. Deja îi salut pe amândoi și pe ea și pe bebelușul ei. Wow, naștere ușoară. Naștere ușoară, deja gata.
0: Până noi am dat mesajul la radio, a și născut, adică ia mai lucrăm.
1: Все, что нужно знать про вейкаперов. Пока зачитали комментарии, уже родили, уже ребенок вырос, уже в этом саде, в школу пошел, да. Ну, на самом деле, шутки в сторону, но это и вправду большое событие в жизни любой женщины, любой семьи, поэтому мы желаем только счастья и, конечно, в первую очередь здоровья. Здоровья маме, здоровья малышу и всем тем, кто сейчас находится в схожей ситуации. Вам тоже много-много здоровья и терпения, потому что, мне кажется, это два основных просто пунктика, без которых, ну, этот период не пройти. Терпение и здоровье. Есть еще одно сообщение. Вот Анатолий Портосика, который отправил нам фотографию, и просто здесь вся боль в этом комментарии. Пишет он: «А-а-а! Гренобля! Вот так!» Ну да.
0: И рамбу теж я везу
1: такого. А вот и фотография подтверждения, что здесь дикая пробка, но, ребят, держите, следующий трек для вас, для того, чтобы вы знали, вы не одни.

0: Мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet МД или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4.

знаю, как у кого, а вот я лично худею очень быстро, и кардио не надо. А вот нарастить обратно очень долго. За неделю 10 килограмм могу скинуть. Потом говорит, ой, нет, 5, ой, за 2-3. Короче, он сам там запутался, сколько он скинул. Но мы поняли, Михалыч, что ты быстро все скидываешь и тяжело наращиваешь. Ну, в принципе, у мужчин это так оно и есть, как бы сложнее нарастить мышцу. Это, во-первых, большой труд, я считаю, учитывая, что я люблю спортзал, люблю качалку. И, конечно, уже понимаю всю теорию, да, то могу сказать, что это большой-большой труд, и это и вправду не так легко. Здесь нужна совокупность всех действий. Вот, но мы же не начинаем сейчас урок. Урок по правильному питанию и спорту. Поэтому отставим это на другой день, когда вдруг когда-то у нас будет такая тема. Я с большим удовольствием поделюсь своим опытом. Вот. Но моя мама бы сказала, если так быстро похудел,

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Ну и уже по старой доброй традиции в конце часа, 7 часов 56 минут, у нас для всех вас, конечно же, гороскоп на рекорде, для того, чтобы мы узнали, что на сегодняшний день подготовили для нас таинственные звезды. Поэтому делайте громче свои радиоприемники, не упустите эти советы, не пропустите их, а наоборот, запишите их на ус, да, чтобы потом их использовать и имплементировать в свою жизнь. И по традиции, Овны, вы, как всегда, первопроходцы. Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, а действительно ли это сейчас вам необходимо. Далее у нас Тельцы, и вам стоит помнить, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете. Близнецы, вам стоит отложить все дела ради деятельности, которая доставляет вам радость. Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными. Звезды вам рекомендуют идти до конца и сражаться за свои личные идеи. Львы, фортуна на вашей стороне сегодня, так что рассматривайте все поступающие предложения. Не отказывайтесь от тех предложений, которые вам покажутся на первый взгляд какими-то, знаете, неподходящими для вас. Вот, потому что по итогу это может оказаться совсем иначе. Переходим далее с Девы. И все важные разговоры сегодня, как делового, так и личного характера, лучше планировать на вторую половину дня. Девы, сегодня в первой половине дня вам стоит также внимательно следить за своим языком, потому что какое-то лишнее сказанное слово может обернуться против вас. Весы, вам нужно научиться радоваться не только своим, но и чужим успехам. Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи. Переходим далее, у нас Стрельцы. Кто-то попытается вам в чем-то помочь, но сделает только хуже. Поэтому лучше давайте-ка сами. Вспоминаем ту старую добрую пословицу: если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Вот-вот, Стрельцы, это сегодня про вас. Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели наконец-то ненадолго остановятся, но это не точно. Поэтому будьте готовы к тому, что серия номер 2 последует. Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам. Сегодня водолеи должны быть мудрее всех и просто встать в позицию наблюдателей. Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку. Звезды вам рекомендуют сегодня весь день провести на свежем воздухе, заниматься спортом. Если вы не любите спорт, то хотя бы пойдите погуляйте в парк, насладитесь природой, но обязательно нахаживайте свои шаги. Именно спорт сегодня вам поможет избавиться от всей негативной энергии и напряжения, которое накопилось за последнее время. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Надеюсь, что эти советы вы не просто так слушаете, да, ребят? Пожалуйста, да, мы их используем ежедневно для того, чтобы наша жизнь становилась лучше и лучше.
2: Da, ăsta este horoscopul zilei, următorul va fi la finalul orei 8, câteva mesaje pe care încă nu le-am citit, dar rezolvăm problema și acum și în următoarea intervenție. Xiușa zice, bună dimineața, Radio Record, cu voi fiecare dimineață devine mai colorată și mai veselă, inimioare, trandafiri, lalele, Xenia și tatăl ei sunt mereu cu voi, o zi frumoasă tuturor, să aveți o zi bună, Xenia. Andrei e cu noi, neața dragilor, spasiba, vedușim, ivțiem, slușaiușim, știu mă, dvijumse vperiod. Bun, este. Mai jos, Crazy zice, încearcă să îi spui soției să se ocupe cu sportul, gata, ești dușmanul numărul 1. Aici e nevoie de... Adevăr vorbește gura ta. Apropo, este ora 8.
1: Record. Dance Radio. О, восьмой час, да, друзья, 8:00, это значит, что правильно, это значит, что мы в поисках сегодняшнего финалиста. Сегодня четверг, и нам он обязательно нужен. Каким способом мы это сделаем, мы сейчас вам расскажем, но перед этим давайте поприветствуем партнера этого часа. Этот час содержит рекламный контент, и вместе с нами ребята от Max Auto, которых мы благодарим за доверие уже столько месяцев. Они вместе с нами в эфире с 8 до 9. Радует вас и нас каждый раз. Спасибо им за это. Ну а мы собираемся вместе с партнером искать финалиста этого часа. И чтобы вы это смогли сделать, вчера, учитывая, что мы играли в афермации.
2: Да, ieri a fost greu.
1: A fost greu.
2: Poate astăzi dă

0: Perfecte, bună muzica. Stai că nu înțelegem, bai rea, bai bună.
1: Așa e mereu, știi? Я всегда говорю, что невозможно всем нравиться. Это абсолютно нормально. Всем нравятся только деньги, а мы не деньги, поэтому это нормально, что кто-то скажет это хорошо, это кто-то другой скажет свое мнение, и оно будет противоположным. Поэтому мы не стараемся угодить, мы всегда стараемся все делать от души, так, чтобы это в первую очередь нравилось нам самим, а отсюда, мне кажется, исходит вся остальная энергетика.

0: участвовать в нашем утреннем розыгрыше. Что вы получите вместо большом финале, который пройдет уже завтра, а там у вас будет возможность выиграть 500 лей на свою карту от Радио Рекорд и от партнера этого часа.
1: Европа газет контратимп...
0: Жокеро. А, да?
1: Да, и спуск вântul interzis.
0: A?
1: Da, nu e bun pentru cei care...
0: Ei bine, am spus când deja s-a finisat piesa. Exact. Dar, pentru cei care nu au înțeles care ar fi cuvântul, da? Deci te asigur că nici acum când l-am pronunțat tot, nu toți au prins momentul.
1: Știi cum poți participa la un concurs? Ce fac toți, faci și tu. Respectiv, adică, băi, dacă au scris toți așa, înseamnă că acolo este ceva, vreun secret. Iată, în Telegram acel secret este. Vreau să găsesc o piesă care noi o ascultam bine, o ascultam multe, una care îți vine în minte, așa, Julenca.
0: Ой, ну, таких на самом деле много.
1: Это...
0: Вот этот? Ну,
1: но, может быть. Ну, не буне. Эй, кум, еле сум буне тоате.
0: Ну, у меня первое, что приходит в голову, это Феррари.
1: Уйте, Жуленка, уйте, чем гасит.
0: Ой, рано. Ну, Виктор, убирай, рано.
1: Ну, макар аша в миг тизер, ну.
0: Это очень рано, Виктор.
1: Да, я рапа ич, аша суна, я.
0: Ребят, но, ну, пожалуйста, да. Скажите, что рано. Совсем, у нас только осень началась, ты уже last Christmas. Ты чего?
1: Am ajuns la litera L. Și... So, hai, la un moment dat,
0: я же тебе говорю, Виктор, если
1: stop.
0: Ты хочешь что-то, давай, давай,
1: да,
0: сделай
1: да,
0: стоп.
1: Да, scroll,
0: если ты хотел какой-то
1: пьесе.
0: Трек, который у нас звучал просто неоднократно, то это, конечно, Феррари. Ну, ты помнишь этот трек.
1: О, солнце Монако.
0: Стоп, стоп.
1: Это? Я соведем, че, чем алис мой?
0: Ой, хорошо, еее!

0: Bine, că eu apăs, dau un search.
1: Eu cred că zice da. Sigur, da. The
0: Ring of Fire. Da. Toate 5 sunt piese country, fără dubiu. Da, interesant.
1: Dar vreau să zic, mie îmi place.
0: Mine, urechea dreaptă e mai...
1: E în trompetă. Urechea dreaptă e în trompetă. Stânga la mine.
0: La mine dreapta.
1: Adică eu nu am îmbrăcat căștile corect. Da, nu am îmbrăcat căștile, deci... Stânga pe dreapta, dreapta pe stânga. Acum așa am îmbrăcat. Acum da, acum pe dreapta mă bate.
0: La voi în mașină cum se aude, prieteni? Tot așa pe dreapta se trage. Like ours meet.
1: I fell for you like a child. Ну, стоит отметить то, что музыка country сейчас переживает некое второе дыхание, да, потому что и вправду последнее время этот стиль музыки определенно переживает какой-то очередной такой масштабный бум. Многие снова заразились этим стилем, стали писать песни в таком стиле, стали что-то исполнять. Даже поп-певцы стали добавлять в свои треки частичку этого стиля. Хотя очень многие сравнивают стиль каунтри с ковбоями, да, почему-то ассоциация такая. Это не совсем так. И на самом деле очень многие культуры мира используют эту каунтри-музыку в своих каких-то традициях. Стоит отметить, что музыка каунтри, она хоть и звучит по-старому, но сейчас, и вправду, у нее новый завиток, и я уверена, в скором времени мы услышим очень много хитов, где будет частичка этого стиля.
0: Трече периода афро-хаус и интро ушор-ушор каунтри. Мы имеем акум в эмиссии о мелодии поп, după care un Snoop Dogg și David Guetta ne așteaptă. Rămâneți cu noi, începem ultima oră de Wake Up-eri.

0: Piesa asta de obicei are așa o tentă de maraton.
1: Да, да, примерно такие воспоминания у меня, но они связаны с театром, с детским театром праздника, да, в котором я много лет работала. И это, когда мы слышали эту песню, мы знали, что сейчас будет супер кардио. Почему? Потому что очень часто мы работали, конечно, в костюмах. Костюмы чаще всего в театре детского праздника тяжелые или на основе поролона. Соответственно, представь себе, в таком тяжелом костюме на основе поролона летом, вот 1 июня, День детей, ты прыгаешь и скачешь под эту песню, развлекая около там 100 детей, да, например, на улице, на какой-то площадке. Поверь, мы раздевали после этого костюма, мы были просто мокрые, весь макияж, грим у нас стек по лицу от того, что мы просто такое кардио устраивали себе. Поэтому у меня эта песня всегда ассоциируется именно с тем пережитым опытом, да, который я получила в театре. Но, однако, конечно, радостные лица детей.

0: пирей на рекорде.
1: Și ca să fie sărbătoarea sărbătoare, atunci vine ultima piesă din această oră.
2: Indiana Jones. Тот самый. Ну, все же, я скажу, что главная ассоциация музыки каунтри всегда были, есть и будут ковбои, да, и вся вот эта вестерн-тема, поэтому, в принципе, очень оправданный выбор.
1: Не скрие Нику Бивол. Mai este vreun post de radio în Moldova unde poți auzi așa fel de muzică?
2: Поверьте, нет. Можете даже не искать.
1: Vezi că noi nici nu prea știm asta. Noi avem o problemă dimineața când lucrăm la radio. Noi nu știm.
2: Nu avem posibilitatea să ascultăm colegii.
1: Da.
2: Sau concurenții. Да, ну, не так страшно на самом деле. Мне кажется, нигде не веселее, чем у нас. Ну, каждая лягушка хвалит свое болото, это нормально, это логично. Тем не менее, я считаю, что на то и существует радио, чтобы про все узнавать по чуть-чуть именно от нас, от Радио Волн. Сегодня мы говорим про каунтри, завтра мы делаем опрос, откуда вы родом, а послезавтра в эфире разыгрываем что-то для вас. Вот. Это и есть разнообразие.
1: Да, ieri am ascultat frate, frățioare.
2: Ну ладно, вот этого, я считаю, можно и поменьше. Если положа руку на сердце, знаешь, что многие радиослушатели разделят со мной это мнение, ну, тут-то, знаешь, как скажу грубо, но так как есть, кто у руля, у того и тапки. Есть такое выражение.
1: Да.
2: Так и тут, знаешь. Вот, поэтому дела уж такие. Но иногда для разнообразия, для того, чтобы сравнить, можно и так.
1: Ei bine, prieteni, ăștia suntem noi wake-uperii. În fiecare dimineață este o surpriză pentru voi, dar e o surpriză și pentru noi.
2: Под эту музыку это звучит максимально странно. Послушай, как это звучит. Друзья, это мы, ваши wake-uperы. Да, каждое утро с 7 до 11 мы в этой студии для вас. Странно звучит, как будто какой-то трейлер фильма. Ну, это уже перешли в это, в ужасы. О, твой смех, да, кстати, он тут, кстати. Остаются только вот эти выстрелы, знаешь, вот этих... Помнишь, как в детстве были такие пистолеты? Ты помнишь их, Виктор? Которые... У них была еще такая головка, которая вставлялась красного цвета.
1: Да,
2: ты
1: да,
2: помнишь?
1: Да.
2: Они стреляли...
1: А ну, ты снял кукуруница.
2: Кукуруница?
1: Да, да.
2: Они стреляли так, как петарды. Практически. У нас сегодня как-то все связано с буквой «Пи», ты заметил?
1: Да,
2: Пипедастер, да. Петарда, очень часто мы упоминали сегодня. Цифра «Пи», да, можно и так. Но ты помнишь те самые пистолеты?
1: Как era română была?
2: А, пуфарео.
1: Пуфарини.
2: Ну-ну-ну. Пуфар. Пематуф.
1: Пематуф.
2: Де прав.
1: Doamne, pămătuf.
2: Пуфарео. Пуфарео. Ну, ладно, шутки в сторону, друзья.
1: S-ar supăra cineva dacă îi spune așa.
2: Sunt sigur. Ну и пипедастер тоже звучит, если честно, как обидное слово. Ну, ладно, ну, это все из литературы, друзья.
1: Prieteni, vă mulțumim mult pentru această dimineață de joi de la 7 la 11. Alături de voi au fost wake-uperii. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Mâine, vineri, ne auzim în aceeași componență. Julenca, Victor, până atunci vă strigăm.
2: Ciao! Ciao!

0: Reclama.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Этой осенью веселись, радуйся и отправляйся в захватывающее приключение с компанией друзей Ice Age. Это эпохальная коллекция. Собери их всех прямо сейчас в Kaufland.
5: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
6: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Nici Deezer plate. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
5: Ruben Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruben Market. Simplu, aproape, al tău.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Instagram Atrium.MD.
1: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Реклама.
1: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка «Мой внутренний таймер» помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

casă de piatră, vă iubesc, zice Constanța. Максим Пауэр говорит, я настолько подсел на твое шоу, что пора уже начинать учить твой родной язык. Да, курсы румынского языка обязательны.

клиенту, который не успевает, но иногда все-таки заходит. Он бегает туда-сюда. Куда вы туда-сюда бегаете? Аша, Евгений говорил, что смотрел сериал «Жизнь после смерти», да, тоже «Карела эмоционат». Deci sunt mai multe seriale aici care mi-a scris că

0: на eShopMallCell.md.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
2: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Радио Молдовы представляет DJ Derks Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
0: Диджей

Танцевальное радио Молдовы представляет DJ Kilat Record Club.